0: hurt.
1: Ничем вам не помню, забыл я знать, как дышим. Спорудится на меня, забывание отца часа. Вместо куста в другом душе, любовь прямой до гвоздя святым. Вильни мовчаты, стагнаты, скалуты, говорите, забывайте, на имя тата ничего. Вильни говорите, хочешь, чуть-чуть.

Ничем вам не помогло завязано, как дыхом. Спорт и цена на мое забывание функция часа. Вместо куста в другом душе, любовь принимает гостя с видом. Вильни мовчат и стонат, и с кого-то говорит и забывает. На имя-то ничего. Вильни говорит и хочет, говорит и хочет.